ты стол-то не мог. Гладаю, со зидова висетрица, тогда-то грубо сечаю.